0: Возвращается.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку это не

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Нет, не надо слов.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя.

уже и влепила мне губами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

терплю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

меня. Расстаться с ней весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом

не другие, помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник.

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Воинам погибшим. Светлая память. Память вечная.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Псков – один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с ратными подвигами. Этот город-крепость, страж западных рубежей, на протяжении веков отражал нашествие врагов. В летописях он впервые упоминается в 903 году. Здесь правила княгиня Ольга. Здесь сражался Александр Невский.
2: Всего за многовековую историю Пскову пришлось участвовать в 120 войнах и выдержать 30 осад. Но наиболее героические и трагические моменты его истории связаны с Великой Отечественной войной.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. В первые дни люди верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Но когда в Псков прибыли беженцы из Белоруссии и Прибалтики, стало ясно реальное положение дел на фронте. Началась мобилизация военнообязанных. Из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тысяч человек.
2: Со 2 июля Псков стали бомбить. В первую очередь из города были вывезены архивы, промышленное оборудование, деньги. А с приближением фронта началась эвакуация мирного населения.
1: Подступы к Пскову прикрывали летчики. В конце июня 41-го истребители 158-го полка совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких юнкерсов. За что троим пилотам впервые в истории войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В ночь 7 на 8 июля фашистам удалось сломить сопротивление советских танковых дивизий и прорваться к окраине Пскова. Почти на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую. 9 июля город был захвачен. Начались 3 долгих года оккупации. 1114 дней страданий и террора.
1: В планах немецкого командования городу отводилась важная роль. В 41-м году Псков стал ключом к парадным дверям Ленинграда. Через него должна была наступать на Ленинград группа армий «Север». Город и окрестности стали для нее опорным тыловым районом, административным, хозяйственным и военным центром.
2: Здесь захватчиками было создано 11 концлагерей. За годы оккупации в Пскове погибло около 300 тысяч советских военнопленных. Более 5 тысяч мирных жителей были расстреляны, около 3 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию.
1: С первых месяцев оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. А к 1942 году в лесах Псковщины действовали несколько бригад. Одной из них удалось создать первый в истории войны партизанский край. На его территории располагалось более 400 деревень, где была восстановлена советская власть, работали школы, издавались листовки и газеты. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад. В них состояло 57 тысяч человек. Такого масштаба партизанского движения не было ни в одной другой области.
2: К 1944 году немецкие войска построили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж, линию «Пантера», состоящую из бетонных дотов, минных полей, врытых в землю танков и пушек.
1: Противник превратил Псков в мощный узел сопротивления. В зданиях были установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы доты и дзоты. Улицы и большая часть домов заминированы. На перекрестках установлены фугасы.
2: В течение 4 месяцев советские войска готовились к взятию этого укрепрайона. И 17 июля прорвали его южнее острова. Началась Псковско-Островская наступательная операция. После освобождения 21 июля острова началось паническое отступление немецких войск. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом взяли город.
1: После освобождения Псков представлял собой страшную картину. Город просматривался насквозь, от железнодорожного вокзала до Кремля. Неразрушенных зданий практически не осталось. Были стерты с лица земли музеи, гостиницы, школы, институты, техникумы. Уничтожен вокзал и все железнодорожное хозяйство. Взорваны мосты через реки Великую и Пскову. Пострадали древние памятники архитектуры. В день освобождения в Пскове находилось всего 143 жителя из довоенных 68 тысяч.
2: Из воспоминаний бойца Корнелия Орлова.
5: «Въезжаем в город. Город еще горит. Часто слышны взрывы. Это рвутся мины. Город сильно заминирован. Много мин рвутся сами по себе. Это фугаски замедленного действия. Город сильно пострадал. Все хорошие здания разрушены. Мы проехали почти что до собора, но не встретили ни одного гражданского человека. Город мертвый».
1: Но уже в первые дни после освобождения город стали восстанавливать. В августе 1944-го начался ремонт бараков, больниц, запустили первый генератор, восстановили связь.
2: В ноябре 45 года Псков вошел в список 15 старейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К 50-м годам были отстроены ключевые предприятия и инфраструктура. Город постепенно возвращал себе былое величие. В 1952 году все разрушения были полностью ликвидированы.
1: Сегодня память о тех героических и трагических днях хранят десятки мемориалов и памятников.
2: 5 декабря 2009 года указом президента России Пскову присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это дань уважения не только солдатам, освобождавшим его в 1944-м, но и всем поколениям псковичей на протяжении веков, стоявших на страже границ нашего Отечества.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично.

работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutek-belgorod.ru.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да.

0: и плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал,

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а кореш мой мичман, мы в запасе БЧ-3. Ждем последней середины лета выходной. Ждем, как кашалоты ждут гольфстрим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Вызов» Сабина Сазонова. С 2023 года помогает нашим бойцам. Сабина, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Что поспособствовало тому, что вы решили помогать?
2: Меня сподвигнули две мои подруги. Одна с Нижегородской области, Лена, а вторая подруга моя с Нового Оскола, Наташа. До этого я как бы помогала другим волонтерам, помогала доставлять гуманитарную помощь за ленту в Луганскую, Донецкую область. И девочки мне сказали, говорят, почему ты так делаешь? У тебя же все наработано, все прочее. Открой сама группу, и так как ты уже с опытом, двигайся сама. Ты будешь сама за себя в ответе, за гуманитарку, которую ты отвозишь. И, собственно, вот так вот появилась моя группа «Вызов».
1: Почему такое название?
2: Это было сложно. «Вы» — это уважение к нашим военнослужащим, а «Зов» — это округа. Именно «Зов» пишется как в виде округов. Z, O и V.
1: Самая первая помощь, какая она была? Вот уже в самостоятельном полете. И для кого предназначалась?
2: Это был мой первый выезд в Сватово-Кременная. Это были наши ребята, несколько человек, причем из Белгородской области, наши танкисты. Я спросила, что нужно. Ребята составили заявку, мы все собрали. И ребята попросили привезти что-нибудь домашнего. Вот что-то именно такое из Белгородчины. А так как это был август месяц, я привезла 200 с лишним килограмм яблок. Ребята были в таком восторге. Также мне помогли из Карачанского района. Откликнулся Андрей Зиборов, который занимается арбузами. И он предоставил порядка, если не ошибаюсь, 10 или 15 мешков арбузов. Это сложно описать. Эмоции ребят, когда они тут же достают этот ножик, сразу начинают небольшой арбуз резать и тут же кушать, с такой радостью, с таким счастьем, на таких очень ярких и бурных эмоциях кусочек родного. Чтобы тоже подарить мне немножко эмоций, покатали на мотолыге, то есть гусеничный легкий бронированный тягач. Это было первый раз, это было очень эффектно, очень быстро.
1: Как ощущение?
2: Ой, ощущение, я не знаю, ни с чем не сравнить. И два человека из тех ребят до сих пор со мной на связи.
1: А вот после того, как получил такой заряд положительных эмоций, появилось ли больше желания помогать?
2: Я для себя поставила, что плечом плечо до победы и никак иначе. Несмотря ни на что, как бы сложно не было, честно говоря, так же, как и у практически всех волонтеров, само собой, проблемы со здоровьем, какие-то бывают в семье разногласия, то есть 24/7 быть с военнослужащими немножко сложно.
1: Возникали трудности? Именно то, что касается семьи, здоровья?
2: Да, у меня муж бывший военнослужащий, он у меня был под Артемовском, ну, как многие знают, под Бахмутом, в Бахмутской мясорубке участвовал. Когда он был в госпиталях, я ему тогда еще не говорила о том, что я езжу за ленту. Ситуации бывали разные, под обстрел попадала. Так же, как и многие из нас, из волонтеров. Он попросил меня постараться, если я даже езжу, то в те места, откуда я вернусь домой живой. Он говорит, я оттуда вернулся живой, ты обязана вернуться. На фоне этого, да, были какое-то время разногласия все-таки между нами. Потому что он очень сильно волновался, он очень сильно переживал, тем более он, будучи в госпитале на лечении. А я сорвалась и полетела. Сватово, там Горловка, еще куда-то.
1: Какие-то моменты, которые вас расстраивают или выбивают из колеи, были же?
2: Конечно.
1: Можете об этом рассказать?
2: Да, могу. Также многие волонтеры со мной согласятся. Пятая весна, мы с бойцами на фронте, плечом к плечу стараемся, каждый в большей или меньшей степени. Очень сильно расстраивает то, что помощь от мирного населения стала намного меньше. Люди, когда мне говорят, ну, Сабин, ты понимаешь, ну, мы устали. Вот тут у меня начинается срыв, у меня начинаются нервы. Я говорю, а ребята не устали, которые пятый год на фронте? Под удары, под обстрелы, под жужжание птичек над ними. А вы о них подумали? Сейчас тем более лето, количество заявок становится больше, количество желающих помогать становится меньше. Сейчас потому, что люди говорят, ну потерпи, ну сейчас огороды мы посадим. Другие говорят, ну сейчас мы на море съездим пару месяцев, ну сейчас деньги подсобрали, чтобы просто отдохнуть. Ну, не до ребят сейчас.
1: Вот прям тут, так говорят?
2: Да. Причем даже в открытую не стесняются. Вплоть до такого доходят. В такие ситуации мне становится сложно, мне становится больно и очень сильно обидно за ребят.
1: А кого больше? Тех, кто помогает, или все-таки тех, наверное, кто не помогает?
2: Тех, кто не помогает. их стало намного больше. Потому что многие из них живут по такому принципу. Пока в мой дом не прилетело, пока меня это не касается, я помогать не буду. Но стоит только где-то что-то рядом пожужжать, сразу начинается, а как помочь, а где помочь. То есть люди сидят до последнего, ждут. Я говорю, не ждите до последнего, чтобы предотвратить, скажем так, возможно, неизбежное. Вы просто сейчас возьмите и начните сейчас помогать.
3: Являясь такой сильной личностью, с таким железным характером, были ли у вас такие моменты, когда вы были просто обессилены?
2: Да.
3: Возможно, даже плакали.
2: Да.
3: Почему?
2: Ситуации такие были. Ребят, буквально через 2-3 дня отправляют на штурм. Срочная заявка. Нужно срочно найти. Ребятам нужны рации, потому что рации – это средство связи. К людям обращаешься. Девчонки, там, помогите. Ребятам, помогите. Вот срочно нужно. Вы понимаете, то, что не будет связи, ребята просто погибнут. Грубо говоря, от ваших там 50 рублей, 100 рублей. Ну, как говорится, с миру по нитке. Это может спасти их. То есть даже вот эти вот просто 50 рублей. Люди, ой, да у меня там зарплата, пенсия, еще что-то. Находится больше оправдания, почему не сделать, чем сказать то, что давай сейчас там что-то как-то соберем, что-то быстренько сообразим, где-то в долг возьмем. То есть вот в такие моменты, когда я понимаю, что вот, грубо говоря, от 5 тутовских раций, элементарно тутовские рации, могут погибнуть пацаны, потому что их нет. Командование еще не предоставило, например, или где-то там какие-то сложности, поэтому бойцы обращаются. Нужно срочно проработать. И вот тут уже начинаешь думать, искать, занимать деньги у кого угодно, просто искать какие-то возможности, чтобы помочь. Но не всегда своевременно это получается. И потом, когда ребята возвращаются с БЗ, самое больное, наверное, для меня – узнавать о потерях. Когда ты понимаешь, что одна какая-то рация могла спасти минимум 5 человек. Вот это больно.
3: И не спасла.
2: И не спасла. Такие ситуации, причем, были не единожды. И когда людям начинаешь объяснять то, что, пожалуйста, помогайте. Неважно, какой группе, моей, не моей, с какими волонтерами работаете, просто помогайте. Именно тем, кому нужно. У меня основное направление – это штурмовые бригады и служба эвакуации. То есть ребята, чьи заявки я прорабатываю всегда вне очереди и стараюсь максимально оперативно. Потому что от одних зависит продвижение СВО, а от других – жизнь тех, кто продвигается. Благодаря вам, неравнодушным, приближается Великий День Победы, который мы все ждем с нетерпением. От каждого из вас. Неважно, кто что делает. Вяжет, плетет, закрутки делает, свечи заливает, все что угодно. Я же говорю, нет возможности так чем-то помочь, там деньгами или еще что-то приготовить. Вы хотя бы в храм сходите. Помолите за наших бойцов. Это тоже очень много. За жизнь нашего военнослужащего. Просто не будьте равнодушными.
3: Что самое дорогое в жизни?
2: Жизнь. Жизнь близких, жизнь бойцов, друзей. При нашей обстановке в Белгородской области мы засыпаем под сирены, просыпаемся. Мы живем постоянно со звуком сирен. И я живу с таким пониманием, то, что моя жизнь или кого-то из близких, или дорогих мне людей может оборваться в любой момент. Птичка, например, как-то сейчас на оптоволокне все летает. Дрон, еще что-либо. Только жизнь. Любить, ценить и держаться за нее.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: радио Z.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме. Громко-громко

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
11: Свое детство помните?
12: Да, полностью.
11: Какие воспоминания?
12: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
11: А кем мечтали стать?
12: Музыкантом изначально.
11: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
12: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки, такого дворового.
11: Свои первые выступления, помните, где они были?
12: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну, сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
11: Как ощущения?
12: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, но люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
11: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Ты иди, будь инженером там или доктором».
12: Ну, было... немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что за этим можно заработать.
11: Как на СВО оказались?
12: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
11: Как мама отреагировала на ваше решение?
12: Была в шоке. Я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
11: Что сказала?
12: Мой выбор. Мне тяжело вздохнула.
11: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
12: Да, на ЛБС.
11: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
12: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
11: Есть ли место творчеству?
12: Да, перед сном, почему нет?
11: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
12: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
11: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
12: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, может, у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
11: Слова, они стали жестче?
12: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
11: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
12: Ну, да, к сожалению, небольшой.
11: Небольшой, да, уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
12: 1 год и 2 месяца.
11: За это время ранения были у вас?
12: 3.
11: Можете о них рассказать?
12: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. И птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. Ты работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколком много. После доложились, и командование сразу дало откат.
11: Что такое откат?
12: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось, не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
11: Сильно зацепило?
12: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позиции поехал. Второе ранение – это голова, бицепсы, плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись. И нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
11: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
12: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
11: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
12: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
8: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал рубить с плеча и плакать.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак,

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять. Едва

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: понял я, что мне нужна, нужна одна лишь ты одна. Этот день нам вспомнится.
1: Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

милый Боже, обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картофель.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 июня, в регионе ожидается облачная и малооблачная погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Псков – один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с ратными подвигами. Этот город-крепость, страж западных рубежей, на протяжении веков отражал нашествие врагов. В летописях он впервые упоминается в 903 году. Здесь правила княгиня Ольга. Здесь сражался Александр Невский.
2: Всего за многовековую историю Пскову пришлось участвовать в 120 войнах и выдержать 30 осад. Но наиболее героические и трагические моменты его истории связаны с Великой Отечественной войной.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. В первые дни люди верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Но когда в Псков прибыли беженцы из Белоруссии и Прибалтики, стало ясно реальное положение дел на фронте. Началась мобилизация военнообязанных. Из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тысяч человек.
2: Со 2 июля Псков стали бомбить. В первую очередь из города были вывезены архивы, промышленное оборудование, деньги. А с приближением фронта началась эвакуация мирного населения.
1: Подступы к Пскову прикрывали летчики. В конце июня 41-го истребители 158-го полка совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких юнкерсов, за что троим пилотам впервые в истории войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В ночь 7 на 8 июля фашистам удалось сломить сопротивление советских танковых дивизий и прорваться к окраине Пскова. Почти на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую. 9 июля город был захвачен. Начались 3 долгих года оккупации. 1114 дней страданий и террора.
1: В планах немецкого командования городу отводилась важная роль. В 41-м году Псков стал ключом к парадным дверям Ленинграда. Через него должна была наступать на Ленинград группа армий «Север». Город и окрестности стали для нее опорным тыловым районом, административным, хозяйственным и военным центром.
2: Здесь захватчиками было создано 11 концлагерей. За годы оккупации в Пскове погибло около 300 тысяч советских военнопленных. Более 5 тысяч мирных жителей были расстреляны, около 3 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию.
1: С первых месяцев оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. А к 1942 году в лесах Псковщины действовали несколько бригад. Одной из них удалось создать первый в истории войны партизанский край. На его территории располагалось более 400 деревень, где была восстановлена советская власть, работали школы, издавались листовки и газеты. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад. В них состояло 57 тысяч человек. Такого масштаба партизанского движения не было ни в одной другой области.
2: К 1944 году немецкие войска построили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж, линию «Пантера», состоящую из бетонных дотов, минных полей, врытых в землю танков и пушек.
1: Противник превратил Псков в мощный узел сопротивления. В зданиях были установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы доты и дзоты. Улицы и большая часть домов заминированы. На перекрестках установлены фугасы.
2: В течение 4 месяцев советские войска готовились к взятию этого укрепрайона. И 17 июля прорвали его южнее острова. Началась Псковско-Островская наступательная операция. После освобождения 21 июля острова началось паническое отступление немецких войск. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом взяли город.
1: После освобождения Псков представлял собой страшную картину. Город просматривался насквозь, от железнодорожного вокзала до Кремля. Неразрушенных зданий практически не осталось. Были стерты с лица земли музеи, гостиницы, школы, институты, техникумы. Уничтожен вокзал и все железнодорожное хозяйство. Взорваны мосты через реки Великую и Пскову. Пострадали древние памятники архитектуры. В день освобождения в Пскове находилось всего 143 жителя из довоенных 68 тысяч.
2: Из воспоминаний бойца Корнелия Орлова.
5: «Въезжаем в город. Город еще горит. Часто слышны взрывы. Это рвутся мины. Город сильно заминирован. Много мин рвутся сами по себе. Это фугаски замедленного действия. Город сильно пострадал. Все хорошие здания разрушены. Мы проехали почти что до собора, но не встретили ни одного гражданского человека. Город мертвый».
1: Но уже в первые дни после освобождения город стали восстанавливать. В августе 1944-го начался ремонт бараков, больниц, запустили первый генератор, восстановили связь.
2: В ноябре 45 года Псков вошел в список 15 старейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К 50-м годам были отстроены ключевые предприятия и инфраструктура. Город постепенно возвращал себе былое величие. В 1952 году все разрушения были полностью ликвидированы.
1: Сегодня память о тех героических и трагических днях хранят десятки мемориалов и памятников.
2: 5 декабря 2009 года указом президента России Пскову присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это дань уважения не только солдатам, освобождавшим его в 1944-м, но и всем поколениям псковичей на протяжении веков, стоявших на страже границ нашего Отечества.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: смерть и война. Впереди была целая жизнь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: но уничтожим нацизм!
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Вызов» Сабина Сазонова. С 2023 года помогает нашим бойцам. Сабина, здравствуйте.
3: Доброго дня.
2: Что поспособствовало тому, что вы решили помогать?
3: Меня сподвигнули две мои подруги. Одна с Нижегородской области, Лена, а вторая подруга моя с Нового Оскола, Наташа. До этого я как бы помогала другим волонтерам, помогала доставлять гуманитарную помощь за ленту в Луганскую, Донецкую область. И девочки мне сказали, говорят, почему ты так делаешь? У тебя уже все наработано, все прочее. Открой сама группу и, так как ты уже с опытом, двигайся сама. Ты будешь сама за себя в ответе, за гуманитарку, которую ты отвозишь. И, собственно, вот так вот появилась моя группа «Вызов».
2: Почему такое название?
3: Это было сложно. «Вы» — это уважение к нашим военнослужащим, а «Зов» — это округа. Именно «Зов» пишется как в виде округов. Z, O и V.
2: Самая первая помощь, какая она была? Вот уже в самостоятельном полете. И для кого предназначалась?
3: Это был мой первый выезд в Сватово-Кременная. Это были наши ребята, несколько человек, причем из Белгородской области, наши танкисты. Я спросила, что нужно. Ребята составили заявку, мы все собрали. И ребята попросили привезти что-нибудь домашнего. Вот что-то именно такое из Белгородчины. А так как это был август месяц, я привезла 200 с лишним килограмм яблок. Ребята были в таком восторге. Также мне помогли из Карачанского района. Откликнулся Андрей Зиборов, который занимается арбузами. И он предоставил порядка, если не ошибаюсь, 10 или 15 мешков арбузов. Это сложно описать. Эмоции ребят, когда они тут же достают этот ножик, сразу начинают небольшой арбуз резать и тут же кушать, с такой радостью, с таким счастьем, на таких очень ярких и бурных эмоциях кусочек родного. Чтобы тоже подарить мне немножко эмоций, покатали на мотолыге, то есть гусеничный легкий бронированный тягач. Это было первый раз, это было очень эффектно, очень быстро.
2: Как ощущение?
3: Ой, ощущение, я не знаю, ни с чем не сравнить. И два человека из тех ребят до сих пор со мной на связи.
2: А вот после того, как получил такой заряд положительных эмоций, появилось ли больше желания помогать?
3: Я для себя поставила, что плечом плечу до победы и никак иначе. Несмотря ни на что, как бы сложно не было, честно говоря, так же, как и у практически всех волонтеров, само собой, проблемы со здоровьем, какие-то бывают в семье разногласия. То есть 24/7 быть с военнослужащими немножко сложно.
2: Возникали трудности? Именно то, что касается семьи, здоровья?
3: Да, у меня муж бывший военнослужащий, он у меня был под Артемовском, ну, как многие знают, под Бахмутом, в Бахмутской мясорубке участвовал. Когда он был в госпиталях, я ему тогда еще не говорила о том, что я езжу за ленту. Ситуации бывали разные, под обстрел попадала. Так же, как и многие из нас, из волонтеров. Он попросил меня постараться, если я даже езжу, то в те места, откуда я вернусь домой живой. Он говорит, я оттуда вернулся живой, ты обязана вернуться. На фоне этого, да, были какое-то время разногласия все-таки между нами. Потому что он очень сильно волновался, он очень сильно переживал, тем более он, будучи в госпитале на лечении. А я сорвалась и полетела. Сватово, там Горловка, еще куда-то.
2: Какие-то моменты, которые вас расстраивают или выбивают из колеи, были же?
3: Конечно.
2: Можете об этом рассказать?
3: Да, могу. Также многие волонтеры со мной согласятся. Пятая весна, мы с бойцами на фронте, плечом к плечу стараемся, каждый в большей или меньшей степени. Очень сильно расстраивает то, что помощь от мирного населения стала намного меньше. Люди, когда мне говорят, ну, Сабин, ты понимаешь, ну, мы устали. Вот тут у меня начинается срыв, у меня начинаются нервы, я говорю, а ребята не устали, которые пятый год на фронте? Под удары, под обстрелы, под жужжание птичек над ними. А вы о них подумали? Сейчас тем более лето, количество заявок становится больше, количество желающих помогать становится меньше. Сейчас потому, что люди говорят, ну потерпи, ну сейчас огороды мы посадим. Другие говорят, ну сейчас мы на море съездим пару месяцев, ну сейчас деньги подсобрали, чтобы просто отдохнуть. Ну, не до ребят сейчас.
2: Вот тут, так говорят?
3: Да. Причем даже в открытую не стесняются. Вплоть до такого доходят. В такие ситуации мне становится сложно, мне становится больно и очень сильно обидно за ребят.
2: А кого больше? Тех, кто помогает, или все-таки тех, наверное, кто не помогает?
3: Тех, кто не помогает. их стало намного больше. Потому что многие из них живут по такому принципу. Пока в мой дом не прилетело, пока меня это не касается, я помогать не буду. Но стоит только где-то что-то рядом пожужжать, сразу начинается, а как помочь, а где помочь. То есть люди сидят до последнего, ждут. Я говорю, не ждите до последнего, чтобы предотвратить, скажем так, возможно, неизбежное. Вы просто сейчас возьмите и начните сейчас помогать.
4: Являясь такой сильной личностью, с таким железным характером, были ли у вас такие моменты, когда вы были просто обессилены?
3: Да.
4: Возможно, даже плакали.
3: Да.
4: Почему?
3: Ситуации такие были. Ребят буквально через 2-3 дня отправляют на штурм. Срочная заявка, нужно срочно найти, ребятам нужны рации, потому что рация – это средство связи. К людям обращаешься, девчонки, там, помогите, ребятам, помогите, вот срочно нужно, вы понимаете, то, что не будет связи, ребята просто погибнут. Грубо говоря, от ваших там 50 рублей, 100 рублей, ну, как говорится, с миру по нитке, это может спасти их. То есть даже вот эти вот просто 50 рублей. Люди, ой, да у меня там зарплата, пенсия, еще что-то. Находится больше оправдания, почему не сделать. Чем сказать то, что давай сейчас там что-то как-то соберем, что-то быстренько сообразим, где-то в долг возьмем. То есть вот в такие моменты, когда я понимаю, что вот, грубо говоря, от 5 тутовских раций, элементарно тутовские рации, могут погибнуть пацаны, потому что их нет. Командование еще не предоставило, например, или где-то там какие-то сложности, поэтому бойцы обращаются, нужно срочно проработать. И вот тут уже начинаешь думать, искать, занимать деньги у кого угодно, просто искать какие-то возможности, чтобы помочь. Но не всегда своевременно это получается. И потом, когда ребята возвращаются с БЗ, самое больное, наверное, для меня – узнавать о потерях. Когда ты понимаешь, что одна какая-то рация могла спасти минимум 5 человек. Вот это больно.
4: И не спасла.
3: И не спасла. Такие ситуации, причем, были не единожды. И когда людям начинаешь объяснять то, что, пожалуйста, помогайте. Неважно, какой группе, моей, не моей, с какими волонтерами работаете, просто помогайте. Именно тем, кому нужно. У меня основное направление – это штурмовые бригады и службы эвакуации. То есть ребята, чьи заявки я прорабатываю всегда вне очереди и стараюсь максимально оперативно. Потому что от одних зависит продвижение СВО, а от других – жизнь тех, кто продвигается. Благодаря вам, неравнодушным, приближается Великий День Победы, который мы все ждем с нетерпением. От каждого из вас. Неважно, кто что делает. Вяжет, плетет, закрутки делает, свечи заливает, все что угодно. Я же говорю, нет возможности так чем-то помочь, там деньгами или еще что-то приготовить. Вы хотя бы в храм сходите. Помолите за наших бойцов. Это тоже очень много. За жизнь нашего военнослужащего. Просто не будьте равнодушными.
4: Что самое дорогое в жизни?
3: Жизнь. Жизнь близких, жизнь бойцов, друзей. При нашей обстановке в Белгородской области мы засыпаем под сирены, просыпаемся. Мы живем постоянно со звуком сирен. И я живу с таким пониманием, то, что моя жизнь или кого-то из близких, или дорогих мне людей может оборваться в любой момент. Птичка, например, как сейчас на оптоволокне все летает. Дрон, еще что-либо. Только жизнь. Любить, ценить и держаться за нее.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: В бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
9: Свое детство помните?
10: Да, полностью.
9: Какие воспоминания?
10: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
9: А кем мечтали стать?
10: Музыкантом изначально.
9: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
10: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки такого дворового.
9: Свои первые выступления помните, где они были?
10: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
9: Как ощущения?
10: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише, все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, а люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
9: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Иди, будь инженером там или доктором».
10: Ну, было немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что этим можно заработать.
9: Как на СВО оказались?
10: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной. Понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
9: Как мама отреагировала на ваши
10: Была в шоке. Это, ну, я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
9: Что сказала?
10: Мой выбор. И тяжело вздохнула.
9: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
10: Да, на ЛБС.
9: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
10: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
9: Есть ли место творчеству?
10: Да, перед сном, почему нет?
9: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
10: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
9: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
10: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
9: Слова, они стали жестче?
10: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
9: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
10: Ну, да, к сожалению, небольшой.
9: Небольшой, да, но уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
10: 1 год и 2 месяца.
9: За это время ранения были у вас?
10: 3.
9: Можете о них рассказать?
10: Первое ранение было во время штурмовых действий, зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, мы уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. И птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, что-то не зацепило. Ты работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколков много. После доложились, и командование сразу дало откат.
9: Что такое откат?
10: Ну, это когда право откатиться, уйти к тылу. Так как я 300, и еще помимо меня товарищи 300, ну, как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось. Не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
9: Сильно зацепило?
10: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позиции поехал. Второе ранение – это голова, бицепс и плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
9: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
10: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
9: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
10: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
6: Истории вернувшихся

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять.

0: Радио Z.
1: Небо этого дня

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: конце. Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: и поэт.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Псков – один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с ратными подвигами. Этот город-крепость, страж западных рубежей, на протяжении веков отражал нашествие врагов. В летописях он впервые упоминается в 903 году. Здесь правила княгиня Ольга. Здесь сражался Александр Невский.
2: Всего за многовековую историю Пскову пришлось участвовать в 120 войнах и выдержать 30 осад. Но наиболее героические и трагические моменты его истории связаны с Великой Отечественной войной.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: 22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. В первые дни люди верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Но когда в Псков прибыли беженцы из Белоруссии и Прибалтики, стало ясно реальное положение дел на фронте. Началась мобилизация военнообязанных. Из Пскова в первые дни войны было призвано 15 тысяч человек.
2: Со 2 июля Псков стали бомбить. В первую очередь из города были вывезены архивы, промышленное оборудование, деньги. А с приближением фронта началась эвакуация мирного населения.
1: Подступы к Пскову прикрывали летчики. В конце июня 41-го истребители 158-го полка совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких юнкерсов, за что троим пилотам впервые в истории войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: В ночь 7 на 8 июля фашистам удалось сломить сопротивление советских танковых дивизий и прорваться к окраине Пскова. Почти на сутки задержали оккупантов взорванные мосты через реку Великую. 9 июля город был захвачен. Начались три долгих года оккупации. 1114 дней страданий и террора.
1: В планах немецкого командования городу отводилась важная роль. В 41-м году Псков стал ключом к парадным дверям Ленинграда. Через него должна была наступать на Ленинград группа армий «Север». Город и окрестности стали для нее опорным тыловым районом, административным, хозяйственным и военным центром.
2: Здесь захватчиками было создано 11 концлагерей. За годы оккупации в Пскове погибло около 300 тысяч советских военнопленных. Более 5 тысяч мирных жителей были расстреляны, около 3 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию.
1: С первых месяцев оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. А к 1942 году в лесах Псковщины действовали несколько бригад. Одной из них удалось создать первый в истории войны партизанский край. На его территории располагалось более 400 деревень, где была восстановлена советская власть, работали школы, издавались листовки и газеты. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад. В них состояло 57 тысяч человек. Такого масштаба партизанского движения не было ни в одной другой области.
2: К 1944 году немецкие войска построили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж, линию «Пантера», состоящую из бетонных дотов, минных полей, врытых в землю танков и пушек.
1: Противник превратил Псков в мощный узел сопротивления. В зданиях были установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы доты и дзоты. Улицы и большая часть домов заминированы. На перекрестках установлены фугасы.
2: В течение 4 месяцев советские войска готовились к взятию этого укрепрайона. И 17 июля прорвали его южнее острова. Началась Псковско-Островская наступательная операция. После освобождения 21 июля острова началось паническое отступление немецких войск. 23 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта штурмом взяли город.
1: После освобождения Псков представлял собой страшную картину. Город просматривался насквозь, от железнодорожного вокзала до Кремля. Неразрушенных зданий практически не осталось. Были стерты с лица земли музеи, гостиницы, школы, институты, техникумы. Уничтожен вокзал и все железнодорожное хозяйство. Взорваны мосты через реки Великую и Пскову. Пострадали древние памятники архитектуры. В день освобождения в Пскове находилось всего 143 жителя из довоенных 68 тысяч.
2: Из воспоминаний бойца Корнелия Орлова.
5: «Въезжаем в город. Город еще горит. Часто слышны взрывы. Это рвутся мины. Город сильно заминирован. Много мин рвутся сами по себе. Это фугаски замедленного действия. Город сильно пострадал. Все хорошие здания разрушены. Мы проехали почти что до собора, но не встретили ни одного гражданского человека. Город мертвый».
1: Но уже в первые дни после освобождения город стали восстанавливать. В августе 1944-го начался ремонт бараков, больниц, запустили первый генератор, восстановили связь.
2: В ноябре 45 года Псков вошел в список 15 старейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К 50-м годам были отстроены ключевые предприятия и инфраструктура. Город постепенно возвращал себе былое величие. В 1952 году все разрушения были полностью ликвидированы.
1: Сегодня память о тех героических и трагических днях хранят десятки мемориалов и памятников.
2: 5 декабря 2009 года указом президента России Пскову присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это дань уважения не только солдатам, освобождавшим его в 1944-м, но и всем поколениям псковичей на протяжении веков, стоявших на страже границ нашего Отечества.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Вызов» Сабина Сазонова. С 2023 года помогает нашим бойцам. Сабина, здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Что поспособствовало тому, что вы решили помогать?
2: Меня сподвигнули две мои подруги. Одна с Нижегородской области, Лена, а вторая подруга моя с Нового Оскола, Наташа. До этого я как бы помогала другим волонтерам, помогала доставлять гуманитарную помощь за ленту в Луганскую, Донецкую область. И девочки мне сказали, говорят, почему ты так делаешь? У тебя же все наработано, все прочее. Открой сама группу, и так как ты уже с опытом, двигайся сама. Ты будешь сама за себя в ответе, за гуманитарку, которую ты отвозишь. И, собственно, вот так вот появилась моя группа «Вызов».
1: Почему такое название?
2: Это было сложно. «Вы» — это уважение к нашим военнослужащим, а «Зов» — это округа. Именно «Зов» пишется как в виде округов. Z, O и V.
1: Самая первая помощь, какая она была? Вот уже в самостоятельном полете. И для кого предназначалась?
2: Это был мой первый выезд в Сватово-Кременная. Это были наши ребята, несколько человек, причем из Белгородской области, наши танкисты. Я спросила, что нужно. Ребята составили заявку, мы все собрали. И ребята попросили привезти что-нибудь домашнего. Вот что-то именно такое из Белгородчины. А так как это был август месяц, я привезла 200 с лишним килограмм яблок. Ребята были в таком восторге. Также мне помогли из Карачанского района. Откликнулся Андрей Зиборов, который занимается арбузами. И он предоставил порядка, если не ошибаюсь, 10 или 15 мешков арбузов. Это сложно описать. Эмоции ребят, когда они тут же достают этот ножик, сразу начинают небольшой арбуз резать и тут же кушать, с такой радостью, с таким счастьем, на таких очень ярких и бурных эмоциях, кусочек родного. Чтобы тоже подарить мне немножко эмоций, покатали на мотолыге, то есть гусеничный легкий бронированный тягач. Это было первый раз, это было очень эффектно, очень быстро.
3: Как ощущение?
2: Ой, ощущение, я не знаю, ни с чем не сравнить. И два человека из тех ребят до сих пор со мной на связи.
1: А вот после того, как получил такой заряд положительных эмоций, появилось ли больше желания помогать?
2: Я для себя поставила, что плечом к плечу до победы и никак иначе. Несмотря ни на что, как бы сложно не было, честно говоря, так же, как и у практически всех волонтеров, само собой, проблемы со здоровьем, какие-то бывают в семье разногласия, то есть 24/7 быть с военнослужащими немножко сложно.
1: Возникали трудности? Именно то, что касается семьи, здоровья?
2: Да, у меня муж бывший военнослужащий, он у меня был под Артемовском, ну, как многие знают, под Бахмутом, в Бахмутской мясорубке участвовал. Когда он был в госпиталях, я ему тогда еще не говорила о том, что я езжу за ленту. Ситуации бывали разные, под обстрел попадала. Так же, как и многие из нас, из волонтеров. Он попросил меня постараться, если я даже езжу, то в те места, откуда я вернусь домой живой. Он говорит, я оттуда вернулся живой, ты обязана вернуться. На фоне этого, да, были какое-то время разногласия все-таки между нами. Потому что он очень сильно волновался, он очень сильно переживал, тем более он, будучи в госпитале на лечении. А я сорвалась и полетела. Сватово, там Горловка, еще куда-то.
1: Какие-то моменты, которые вас расстраивают или выбивают из колеи, были же?
2: Конечно.
1: Можете об этом рассказать?
2: Да, могу. Также многие волонтеры со мной согласятся. Пятая весна, мы с бойцами на фронте, плечом к плечу стараемся, каждый в большей или меньшей степени. Очень сильно расстраивает то, что помощь от мирного населения стала намного меньше. Люди, когда мне говорят, ну, Сабин, ты понимаешь, ну, мы устали. Вот тут у меня начинается срыв, у меня начинаются нервы. Я говорю, а ребята не устали, которые пятый год на фронте? Под удары, под обстрелы, под жужжание птичек над ними. А вы о них подумали? Сейчас тем более лето, количество заявок становится больше, количество желающих помогать становится меньше. Сейчас потому, что люди говорят, ну потерпи, ну сейчас огороды мы посадим. Другие говорят, ну сейчас мы на море съездим пару месяцев, ну сейчас деньги подсобрали, чтобы просто отдохнуть. Ну, не до ребят сейчас.
1: Вот тут, так говорят?
2: Да. Причем даже в открытую не стесняюсь. Вплоть до такого доходит. В такие ситуации мне становится сложно, мне становится больно и очень сильно обидно за ребят.
1: А кого больше? Тех, кто помогает, или все-таки тех, наверное, кто не помогает?
2: Тех, кто не помогает. их стало намного больше. Потому что многие из них живут по такому принципу. Пока в мой дом не прилетело, пока меня это не касается, я помогать не буду. Но стоит только где-то что-то рядом пожужжать, сразу начинается, а как помочь, а где помочь. То есть люди сидят до последнего, ждут. Я говорю, не ждите до последнего, чтобы предотвратить, скажем так, возможно, неизбежное. Вы просто сейчас возьмите и начните сейчас помогать.
3: Являясь такой сильной личностью, с таким железным характером, были ли у вас такие моменты, когда вы были просто обессилены?
2: Да.
3: Возможно, даже плакали.
2: Да.
3: Почему?
2: Ситуации такие были. Ребят, буквально через 2-3 дня отправляют на штурм. Срочная заявка, нужно срочно найти, ребятам нужны рации, потому что рация – это средство связи. К людям обращаешься, девчонки, там, помогите, ребятам, помогите, вот срочно нужно, вы понимаете, то, что не будет связи, ребята просто погибнут. Грубо говоря, от ваших там 50 рублей, 100 рублей, ну, как говорится, с миру по нитке, это может спасти их. То есть даже вот эти вот просто 50 рублей. Люди, ой, да у меня там зарплата, пенсия, еще что-то. Находится больше оправдания, почему не сделать. Чем сказать то, что давай сейчас там что-то как-то соберем, что-то быстренько сообразим, где-то в долг возьмем. То есть вот в такие моменты, когда я понимаю, что вот, грубо говоря, от 5 тутовских раций, элементарно тутовские рации, могут погибнуть пацаны, потому что их нет. Командование еще не предоставило, например, или где-то там какие-то сложности, поэтому бойцы обращаются. Нужно срочно проработать. И вот тут уже начинаешь думать, искать, занимать деньги у кого угодно, просто искать какие-то возможности, чтобы помочь. Но не всегда своевременно это получается. И потом, когда ребята возвращаются с БЗ, самое больное, наверное, для меня – узнавать о потерях. Когда ты понимаешь, что одна какая-то рация могла спасти минимум 5 человек. Вот это больно.
3: И не спасла.
2: И не спасла. Такие ситуации, причем, были не единожды. И когда людям начинаешь объяснять то, что, пожалуйста, помогайте. Неважно, какой группе, моей, не моей, с какими волонтерами работаете, просто помогайте. Именно тем, кому нужно. У меня основное направление – это штурмовые бригады и служба эвакуации. То есть ребята, чьи заявки я прорабатываю всегда вне очереди и стараюсь максимально оперативно. Потому что от одних зависит продвижение СВО, а от других – жизнь тех, кто продвигается. Благодаря вам, неравнодушным, приближается Великий День Победы, который мы все ждем с нетерпением. От каждого из вас. Неважно, кто что делает. Вяжет, плетет, закрутки делает, свечи заливает, все что угодно. Я же говорю, нет возможности так чем-то помочь, там деньгами или еще что-то приготовить. Вы хотя бы в храм сходите. Помолите за наших бойцов. Это тоже очень много. За жизнь нашего военнослужащего. Просто не будьте равнодушными.
3: Что самое дорогое в жизни?
2: Жизнь. Жизнь близких, жизнь бойцов, друзей. При нашей обстановке в Белгородской области мы засыпаем под сирены, просыпаемся. Мы живем постоянно со звуком сирен. И я живу с таким пониманием, то, что моя жизнь или кого-то из близких, или дорогих мне людей может оборваться в любой момент. Птичка, например, как сейчас на оптоволокне все летает. Дрон, еще что-либо. Только жизнь. Любить, ценить и держаться за нее.

0: кромешный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Вишневский, 19 лет. Родился в Москве. С 3 лет живет в Белгороде. Военный и музыкант. Понял, что война – это дело молодых. И решил это доказать своим примером.
9: Свое детство помните?
10: Да, полностью.
9: Какие воспоминания?
10: Как у всех, очень теплые. Мечты, грезы, что будет дальше, как вырасту, кем буду работать.
9: А кем мечтали стать?
10: Музыкантом изначально.
9: Как родители вас поддерживали в этом стремлении?
10: Да, но больше склонялись к чему-то классическому, там, инструментам, музыкальной школы. Я уходил более в стезю современной музыки, рэпа. Сцены с микрофоном, читки, такого дворового.
9: Свои первые выступления, помните, где они были?
10: Школа и в клубе. У меня был товарищ, ну, сейчас не общаемся, к сожалению, уже на тот момент более-менее известный в Белгороде музыкант, и пригласил меня выступить на концерте. Вот было 500 человек, это вот первый концерт.
9: Как ощущения?
10: Пафосно. Потому что охрана, все снимают отдельное место, как приглашенный артист в афише все дела. Звездой себя почувствовал ненадолго, потом понял, что мне мало, надо больше. Начал задумываться о том, что это только Белгород, а люди же живут не только в Белгороде. Что будет, если будет больше? Пошел двигаться дальше.
9: А не было такого, что «да зачем ты занимаешься этой музыкой? Кем ты станешь? Ты иди, будь инженером там или доктором».
10: Ну, было... немного видоизмененная тема. Там было больше, что помимо музыки иди учись, выбирай профессию. То есть не было веры в то, что на этом можно заработать. Но я показывал обратное, что за этим можно заработать.
9: Как на СВО оказались?
10: Подписал просто в один момент, понял, что пора, что нужна помощь. Посмотрел на раненых, посмотрел на возраст, понял, что это все затягивается очень довольно долго. Задался вопросом, почему. Увидел возраст бойцов основной, понял, что мне очень не хватает молодых. Потом наслушался про наше потерянное поколение и понял, что нужно показывать обратное. Плюс родина мать зовет.
9: Как мама отреагировала на ваше решение?
10: Была в шоке. Я и сделал это все внезапно. Я в моменте просто для себя понял, что надо ехать, и молча поехал.
9: Что сказала?
10: Мой выбор. Мне тяжело вздохнула.
9: Вы сейчас находитесь на специальной военной операции.
10: Да, на ЛБС.
9: Получается ли у вас общаться с семьей, с мамой?
10: Да, получается, связь есть, как бы у нас с этим проблем нет. Ну, не круглосуточно, конечно, потому что есть боевые задачи, как бы определенная работа, но в свободное время всегда можно обратиться к офицерам и связаться с родными, поговорить, позвонить.
9: Есть ли место творчеству?
10: Да, перед сном, почему нет?
9: С того момента, как вы пришли на СВО, изменилась ли у вас тематика ваших песен?
10: Полностью. Изменилось все. Начиная от песен, заканчивая мной, вообще все поменялось.
9: Как вы думаете, ваши поклонники, они останутся с вами? Или все-таки с изменением темы кто-то отсеется, может быть, кто-то придет?
10: Отсеется больше молодой контингент. Это подростки, дети, вот они, скорее всего, отсеются. Станет неинтересно. А взрослые люди, потому что у меня в основном слушатели – это взрослые люди. Mm-hmm. Родители чьи-то, даже есть бабушки, на мое удивление.
9: Слова, они стали жестче?
10: Они стали более правдивее, да. Ну и сама тема немного поменялась.
9: Вы сейчас в отпуск, да, небольшой пришли?
10: Ну, да, к сожалению, небольшой.
9: Небольшой, да, но уделили нам время. Сколько вы сейчас находитесь уже на СВО?
10: 1 год и 2 месяца.
9: За это время ранения были у вас?
10: 3.
9: Можете о них рассказать?
10: Первое ранение было во время штурмовых действий. Зашли в лесопосадку. К счастью, нас никто не заметил. Ушло нас много, Противник работал по всем, не всех видел из-за того, что было большое количество. Зашли в лесополосу, расположились двумя группами. Все мимо, мы лежим в шоке небольшом, потому что мы уже почти под противником, но уже там осталось короткое расстояние. И в один прекрасный момент один из бойцов заходит под птицей противника к нам. То есть она висит над ним, идет за ним, его ведет. Он ее не слышит почему-то и заходит прямо к нам в центр, вот где мы сидим. И птица, естественно, опускается, нас всех рисуют, и начинается шестичасовое тотальное поражение всех. Меня ранило, когда птица летела с поля, с краю посадки, на меня конкретно. Там было видно, что она уверенно летит в мою сторону. У меня автомат лежал на шее, я закрывал артерию от осколков, потому что работала артиллерия вокруг нас, чтобы не зацепило. Ты работать по ней не мог. Уже время шло на секунды, она уже приближалась, как бы я бы не успел. Я начал кричать товарищам, они, благо, ее сбили, но она все равно цепанула осколком ногу. После доложились, и командование сразу дало откат.
9: Что такое откат?
10: Ну, это когда право откатиться, уйти в тыл. Так как я 300, и еще помимо у меня товарищи 300, он как бы сразу всем незамедлительно все уходить. Ну и мы по возможности спустя вот как раз вот эти 6 часов, как все успокоилось, не знаю, может противник подумал, что нас всех добили, потому что объективного контроля над нами не было. То есть они поработали и перестали за нами следить. Мы вот момент по тихой грусти слиняли оттуда. Ну и кое-как выползли через 5 суток уже к нашим, где сидят у нас, ну, ближайшие медики, ближайший закреп хороший, где могут оказать помощь.
9: Сильно зацепило?
10: 2 сантиметра, может, дырка. Почти сквозной, там под кожей осколок остался. Месяц я восстанавливался. Ну, восстановился, к счастью, ничего не перебило. То есть все работает, все хорошо, только шрам остался. И потом обратно на позицию поехал. Второе ранение – это голова, бицепсы, плечо, осколки. Это мы приехали на задачу крупной группы. И пока разгружались, собирались, выходили, светанулись, и нас, и опять же, срисовала птица. На нас много. В последующие, так сказать, неразберихи прилетов мы оказались внутри подвала. Не закрыли дверь. Первая птица отработала в открытую дверь, чтобы мы не смогли закрыть. Мы кинули диван на вход. И она отработала в диван. Меня куском дивана припечатало. Третье ранение. Затравили газом. Был газовый 300, ожог дыхательных путей слизистой.
9: На сегодняшний день как с легкими обстоит дело?
10: Ну, к счастью, восстановился из-за возраста. Плюс медики вовремя отреагировали, вовремя у нас как бы с медициной никогда проблем не было. Чуть что, сразу нам оказывают помощь, сразу ведут к медикам. Даже если заболел там такое, чтобы не было осложнений.
9: Сегодня у вас есть возможность обратиться к своей маме. Скажите то, что вы хотели бы ей сказать.
10: Мам, я тебя очень сильно люблю. Победа будет обязательно за нами. Я обязательно вернусь домой живым, целым и здоровым.
0: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: Радио Z.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

красный луч в окне. Зашелестят в саду ракеты. Ох, сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 21 июня, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. В ночные часы синоптики обещают плюс 16, днем до 24 градусов тепла. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: рядом ты.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Война. Слово женского рода.

Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рана кровью точила мужские тела добела.

полям. В глухозимье бродит лихо, за спиной подходит тихо к нашим братьям-сыновьям. Морок застит им глаза пеленою снов тревожит.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.